Джинс, ваши чинья, твое свет, как кишмаш, чевесей, биту бич. Тушит не мысли до последка, что чуться чинишь, мачи тыч. Что чуться чинишь, мачи тыч. Час не много, вода, вино, киш можешь доливать и рад. Тенитко, ты руни, нима на пшет, сокешь бы камень.